0: Ермека Сергидаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Затыбек, Нуржан Толендиев, Улан Хасыр Ками, Абай Бегей, Акылбек Жеменей и другие артисты. Начало в 19.00. Парк Лайф Алматы 2026. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, и Алматы в третий раз превратится в музыкальную столицу Центральной Азии. В этом году хедлайнерами фестиваля станут Джек Уайт, Гориллаз и The Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня. Самое ожидаемое событие 2026 года – концерт Энрике Иглесиас в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября – Центральный стадион Алматы. Приглашаем на Тойла Мьюзик Фестиваль 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Для вас выступят Hertz, Ангел, Помпея и Мьюдамит. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы А-студио. Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.